月望个地的烈望日和我心за рок шиакрын баву бра куштын хуч кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиана курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı destememe, bu veke beheşteki ala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin. İdbire poşimani bin desti istuhari veri, Nehirin ver nedin, ver hobidin, ver fadan jiyane, yan kurdistan.